me souviens des jours anciens. Et je pleure чуть погожу и ухожу ветром ставший.